Жема реконубила поне, кукиза сфера. Покуда сантима, дразки фоки, безеспер, чува лега на уве, и за мигу парле дълю.